0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду, на побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов, в Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 17-20. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Доброе утро! На часах 6, и мы открываем новый день и новый музыкальный час на Retro FM Latvia. Впереди Земфира, Билли Джоэл и Дженнифер Лопес. А в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать это утро вместе!

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! Открываем новый день на Ретро-ФМ Латвии в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И если вы уже едете на работу или только собираетесь выходить из дома, или еще пытаетесь договориться с будильником, оставайтесь с нами. Всех разбудим, всех взбодрим.
2: Кроме тех, кто возвращается после ночной смены.
1: Это да.
2: Тем, кто ложится спать, спокойного
1: дня! Точно, спокойного дня, а не спокойной
2: ночи.
1: Конечно
2: же. Но вообще говорят, что вторник – день новых начинаний, и по народным приметам покупки, сделанные сегодня, могут долго радовать.
1: А если по дороге встретится мужчина, можно ждать удачи в делах.
2: 100% нам каждому сегодня по пути встретится мужчина, так что мы все будем благополучны. Это же классно!
1: Но мы, конечно, за то, чтобы хорошее настроение зависело не от примет, а от нас самих. Так что пусть этот вторник принесет только приятные встречи, хорошие новости и поводы улыбнуться. Ну а впереди Земфира с песней «Ромашки».

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 17-20. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Это просто временное помутнение в сознании.
1: Тельцы. Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, потому что это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
0: Близнецы. Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные, последствия.
1: Раки. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли, а то унесет еще в 39-е царство.
0: Львы. Сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело, вы непременно с ним справитесь.
1: Девы. Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать. Произносите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться и надолго.
0: Весы. Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока. Иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
1: Скорпионы. Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ к дежавю. Не стоит мучиться. Это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
0: Стрельцы. Сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.
1: Козероги. Сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна.
0: Водолеи. Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшную.
1: Рыбы. Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалится, и вам придется, если не приступить к решению этих вопросов, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро продолжается, причем доброе в прямом смысле. Друзья, отличная новость. Официально заявляю, конец света не отменяется.
2: Погоди-ка, здесь, это разве запятая, хорошая новость?
1: Здесь запятая. Просто переносится, зато на неопределенный срок. А ученые в Колорадо смоделировали климат Земли на 2 миллиарда лет вперед и выяснили, что наша планета просуществует не сотни миллионов лет дольше, как все думали. У нас в запасе как минимум 1 миллиард 800 миллионов лет.
2: Только фух, я уже этого... испугалась, что мало будет времени, что всего 100 миллионов.
1: Достаточно.
2: Аж отлегло.
1: Потом Солнце выкипятит океаны, и последними на Земле, кстати, останутся кактусы.
2: А я думала, тараканы.
1: Которые будут пожирать кактусы.
2: Новый разум. Все пределы.
1: Вот так вот, да. Так что паника отменяется. Жизнь живем. Живем невероятно живучую жизнь. У нас впереди уйма времени.
2: И песня от группы «Секрет». Привет.

Выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: На ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! В эфире календарь исторических курьезов и знаменательных дат. 356 год до нашей эры. В ночь на 21 июля безумный Герострат сжигает храм Артемиды в Эфесе ради вечной славы. Имя мы его помним, а вот чудо света, увы, потеряли.
2: 365 год. Мощнейшее землетрясение частично разрушает еще одно чудо света – Александрийский маяк. Окончательно стихия добьет его лишь через 1000 лет.
1: 1864. Доктор Махлон Люмис в Вирджинии проводит первую в истории беспроводную радиопередачу. Так что, коллега, поздравляю с профессиональным
2: праздником. Спасибо, и тебе. 1925 год. Богатый на события год. В Риге учреждают городскую станцию и транспортную контору государственной железной дороги. А в США в этот же день штрафом в $100 завершается знаменитый обезьяний процесс над учителем, рискнувшим рассказать детям про теорию Дарвина.
1: 1950-й. Исторический день для латвийских пассажиров. В эксплуатацию сдают первую электрифицированную железную дорогу на маршруте Рига-Дубльте. Привет, электричка до пляжа.
2: Ну а в 1957 году в Риге торжественно открывают Октябрьский мост через Даугаву. Сегодня мы все его знаем как Каменный мост.
1: Что характерно, ровно 45 лет назад, в 81-м, в Риге же открывают знаменитый Вантовый мост, тот самый, который в будущем году ждет грандиозный ремонт.
2: А в 1964 году Рига получает двойной подарок. Одновременно открывается центральная Аутооста и легендарный универмаг Берну Пасалле, куда за игрушками потом съезжалась вся республика.
1: 1969. Величайший шаг для человечества. Нил Армстронг впервые ступает на поверхность Луны. А на Земле в этот же год рождается будущий эстрадный певец Авраам Руссо.
2: Ну и, наконец, 1973. В Риге гремит грандиозный праздник. Так ярко и с размахом открывали праздник песни, посвященный его столетнему юбилею.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду, на побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
8: Доброе утро всем, кто только присоединился. На часах 7, а впереди еще много музыки, историй и хорошей компании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Открывает этот музыкальный час братья Гримм и Pet Shop Boys.
9: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 7 с небольшим, а значит, самое время поздравить всех именинников и именинниц, у которых сегодня особенный день. В Латвии сегодня Варда Диена у обладателей следующих имен: Мелдра, Мелдрис и Мелисса. Имя Мелдра связано с камышом, символом гибкости и стойкости. А Мелисса происходит от названия ароматной мелиссы и в переводе с древнегреческого означает «пчела», символ трудолюбия и жизненной энергии.
2: Православные именины сегодня отмечают Прокопий, Александр, Николай, Дмитрий и Федор. Конечно же, поздравляем всех именинников, и пусть этот день дарит вам радостные события, теплые слова от близких, отличное настроение и, по возможности, солнечный день хотелось бы дополнить, но издеваться мы, конечно же, не будем.
1: Кстати, если вы слушаете нас через интернет, выбирайте приложение HR-FM. Добавьте Retro-FM в избранное, чтобы любимая станция всегда была под рукой. Ну а если вы сейчас за рулем, подключайте приложение через Apple CarPlay или Android Auto и слушайте Retro-FM прямо с экрана автомобиля. Впереди еще много интересного, так что оставайтесь с нами на Retro-FM Латвия.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 7 часов 8 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:15. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Продолжаем наш утренний экспресс, и он несется вперед. И знаете, что мы подумали в нетрадиционное время? Запустить интерактив. Номер WhatsApp 2-4-4-2-4-4-14. И нас интересует ваше мнение вот по какому вопросу. Дело в том, что буквально вчера министр внутренних дел Янис Домброва призвал рассмотреть введение в Латвии ответственности для пассажиров, которые сели в автомобиль к нетрезвому водителю. Поскольку уголовная ответственность с конфискацией машин при опьянении свыше 1,5 промилле не привела к достаточному снижению нарушений. Доброго считает, что это все излишне мягкие приговоры, и ответственность пора распространить не только на того, кто садится выпивши за руль, крепко выпивши за руль, но и тот, кто соглашается с водителем.
2: То есть ты хочешь сказать, что хотят рассмотреть возможность наказывать также и пассажира, который сел к водителю, который выпил?
1: Что его вина ничуть не меньше пьяного водителя. Если он соглашается ехать с пьяным водителем, его тоже нужно наказывать. Как наказывать, еще обсуждается. Ну и, к слову, министр юстиции Эдвард Смилтонс согласен с этой постановкой, и вот они на двоих собираются двигать эту идею дальше. Нас интересует ваше мнение, ваше отношение. Присылайте
2: на WhatsApp на 244-244-14 ваше мнение по этому поводу.
1: Можете
2: поможет
1: сообщить
2: ли такая или там не поможет, как вы считаете?
1: Совершенно верно. Сообщением либо голосовым, если вы за рулем, и это тоже, кстати, наказуемо, не надо рисковать здоровьем, пожалуйста, наговорите сообщение, мы поймем и примем ваше мнение. Итак, стоит ли, по-вашему, наказывать в равной мере пассажира пьяного водителя? Человек, который соглашается с этим водителем, понеслась. 244-244-14.
2: WhatsApp. Поехали.
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: напоминаем, что проходит сейчас у нас интерактив.
1: Да, мы собираем ваше мнение. Нас очень интересует ваше отношение к новой инициативе министра Домбровой наказывать как соучастников преступления пассажиров пьяных водителей. То есть сел в салон к пьяному пассажиру, тоже получил штраф. 244-244-14 номер нашего WhatsApp, и мнение сыпется, и вот одно из них от Юриса мы получили. Если примут этот закон, то же самое надо с депутатами. Один получил взятку, наказывать нужно всех.
0: Александр прислал такое мнение. Но теперь бизнес пойдет. Это все должны, прежде чем сесть в такси, сунуть алкотестер водителю. Вот такое вот мнение.
1: Очень хорошо, что вы делитесь с нами. Можете присылать текстом, можете наговаривать. Мы с удовольствием примем и пустим в эфир чуть позже. В течение дня до 10 утра времени хватает в утреннем экспрессе. Делитесь.
0: Гороскоп. Овны. Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Это просто временное помутнение в сознании.
1: Тельцы. Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, потому что это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
0: Близнецы. Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные, последствия.
1: Раки. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не

0: Дайте ему оторвать вас от земли, а то унесет еще в 39-е царство.
1: Львы, сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело, вы непременно с ним справитесь.
0: Девы, сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать. Произносите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться и надолго.
1: Весы, сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока. Иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
0: Скорпионы, сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
1: Стрельцы, сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.
0: Козероги, сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна.
1: Водолеи, вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшно.
0: Рыбы, сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалится, и вам придется, если не приступить к решению этих вопросов, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке.

0: Песня «Глупые мечты» вышла в 1999 году и вошла в альбом «Просто так». Интересно, что Наталья Ветлицкая стала соавтором музыки этой песни вместе с Александром Лунёвым. А еще альбом «Просто так» она фактически продюсировала сама, что для поп-исполнительницы конца 90-х было довольно необычным. Но впереди после небольшой паузы «Bad Boys Blue» — «You're a Woman».
1: Утренний экспресс «Ретро-ФМ» с 6 до 10. 6 до 10. Бодрое утро без заминок вместе с Декта. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
2: Анастасия, специалист «Карглас».
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
4: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteka sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Напоминаем, что у нас проходит опрос. Мы с вами определяемся с тем, чтобы...
2: Что, мы определяемся с новой инициативой министра внутренних дел Яниса Домбровы, министра юстиции Эдвардса Смилтонса, который готов рассмотреть введение в Латвии ответственности для пассажиров, севших в автомобиль к нетрезвому водителю. То есть их тоже наказывать. Ты знаешь, что садишься к пьяному, будешь наказан. Вот в двух словах суть этой инициативы. 244-244-14, номер нашего WhatsApp. Мы продолжаем собирать ваше мнение.
1: И у нас большое спасибо, что делитесь. И у нас есть уже несколько вариантов. Давайте послушаем.
3: Доброе утро, уважаемый Ретро-ФМ. Тот редкий случай, когда я полностью поддерживаю министра Домброву, потому что человек, садящийся в машину, знает, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, он, по сути, соучастник. Он знает все эти огромные риски, что в смертельной опасности подвигаются другие участники и дорожного движения, и пешеходы. Он соучастник. Я считаю, что он тоже ответственный, если он сел за руль, знает, что водитель пьян. И также за нахождение за рулем в пьяном состоянии максимально жесткие штрафы. Огромные штрафы денежные, лишение прав. Не знаю, если небольшое опьянение, допустим, 3-5 лет, если это большое опьянение, просто пожизненно. Человек не должен находиться на дороге. Такое мое мнение, министр, поддерживаю. Доброго дня.
1: Вот такое вот мнение. Есть у нас еще одно. Сейчас я найду.
2: А пока я напоминаю номер WhatsApp 244-244-14. Присылайте свои мнения, свое отношение, делитесь своими соображениями. Хотите в письменном виде, хотите вот так вот в начитанных сообщениях за рулем. Это гораздо удобнее, конечно же.
1: Поехали дальше.

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Продолжаем наш опрос. Мы задали вопрос о том, какое ваше мнение по поводу того, что предлагается такая инициатива, что тот, кто садится к пьяному водителю, тоже может быть наказан.
2: И мнение валится. Огромное спасибо вам за активность. Извините. Волнуюсь. Лина из Швеции прислала такое мнение, например: «Доброе утро. Я считаю это справедливым решением. Например, за руль садится пьяный отец, а с ним и мать с детьми. В таком случае будет правильно призвать к ответственности обоих родителей».
1: Мнение от Александра.
3: Так. Новая инициатива министра. Доброе утро, любимое радио. По поводу новой инициативы министра за ответственность пассажиров за вождение в нетрезвом виде, ну, это полнейший бред. Абсолютно точно это наказуемо, осознанное управление транспортным средством в опьянении, неважно в каком. Да, это грубое нарушение, оно должно быть наказано, но в таком случае можно пойти дальше, не дай бог, конечно, это услышит министр, и наказывать продавщицу, которая продала, например, бутылку алкоголя человеку, который позже, после ее возлияния, сел за руль. Но это полнейший бред. Возьмем пример наших соседей.
1: Вот, есть еще мнение здесь вот.
4: Да, Виктор. Любимое радио. Ну, как бы полностью поддерживаю, да, такой закон. Но, опять же, человек, который голосует, ему останавливается автомобиль, так что ему, получается, надо садить каждому водителю, покупать алкотестер с собой, сели в машину, дали дунуть водителю.
2: И еще мнение от Алманта. Штрафовать обоих, и водителя, и пассажира. Напоминаю, мы собираем ваше мнение по поводу инициативы министра внутренних дел Домбровой штрафовать, наказывать пассажиров пьяных водителей. 244-244-14, номер нашего WhatsApp, и вот это будет сегодня темой дня, темой нашего интерактивного общения с вами. Большое спасибо за количество мнений, которые присылаете. Конечно же, это очень важно и интересно знать и понимать, как вы относитесь к подобному.
1: И у нас был звоночек. Наша постоянная слушательница Татьяна позвонила и сказала, что ее беспокоят также люди, садящиеся в автобус пьяный в общественный транспорт. В частности, в 3-й и 48-й автобус. Татьяна хотела бы обратить внимание общества на эту проблему, что в общественном транспорте не место тем, кто распивает публично алкоголь и от кого, соответственно, пахнет, и что мешает другим пассажирам. Тоже спасибо за мнение.
2: Вполне себе смежная тема, на самом деле, транспорт и алкоголь, насколько они совместимы. Что же, продолжим, что у нас впереди? Впереди наверняка какая-то музыка у нас.
1: I can't lose my heart tonight от CCKH. Слушаем.

0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamy Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На этой неделе в Латвии ожидается прохладная для июля погода. По прогнозам синоптиков, временами пройдут дожди, особенно в начале недели. Днем температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 22 градусов, ночью от плюс 8 до плюс 16. К выходным погода улучшится, а в воскресенье воздух может прогреться до плюс 26 градусов. Пониженную ставку НДС в Латвии планируют распространить на более широкий ассортимент продуктов питания. Об этом заявил министр экономики Викторс Валайнис. По его словам, контроль за применением льготной ставки усилен и проверки торговцев продолжатся. Для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде министры внутренних дел и юстиции готовы рассмотреть введение ответственности для пассажиров. Кроме того, обсуждается возможность обязательных психологических консультаций для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. Водители в Латвии становятся более ответственными и все чаще задумываются о безопасности на дорогах. Об этом заявил эксперт ДПДД Оскарс Ирбидес. При этом главной причиной смертельных ДТП, по его словам, по-прежнему остается неправильно выбранная скорость. В эстонском аквапарке Тервисе Парадис обрушился фрагмент штукатурки между водными горками. В момент происшествия под ним никого не было, поэтому пострадавших нет. Опасную зону огородили, а аквапарк продолжил работу. В ближайшие годы автомобили все активнее будут следить за состоянием водителя. Встроенные камеры смогут распознавать усталость, использование телефона за рулем и потерю внимания. При этом эксперты предупреждают о возможных рисках для кибербезопасности.
1: Прогноз погоды
7: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус.
1: Прогноз погоды
7: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
9: На часах начало 9-го, город оживает, мы продолжаем делать ваше утро максимально комфортным, в студии Елена Росохина и Александр Шунин.
7: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 8:09 на часах. Давайте-ка заглянем в календарь необычных праздников и узнаем, что же такого эдакого сегодня отмечается в мире. Так вот, сегодня календарь предлагает отметить День вредной еды. И раз уж так, можно вспомнить любопытный факт. Картофель фри появился раньше чипсов почти на 100 лет и до сих пор остается самым популярным блюдом фастфуда в мире. Правда, праздник все-таки скорее шуточный, чем гастрономическая рекомендация.
2: Вообще, конечно, хватает в календаре очень странных праздников. Например, такой день «Пригласите инопланетянина жить с вами».
1: Его... Я, пожалуй, воздержусь.
2: Ну да, когда открываешь дверь, на пороге зеленый человечек, особенно с утра, ну, первая мысль, наверное, что не с ним что-то не в порядке, а с тобой что-то не в порядке. Встал слишком рано. А, ну да, научные и фантастики любители придумали себе такую развлекуху на сегодня.
1: А еще сегодня день переучета. Это когда в этот день магазины когда-то действительно закрывались, чтобы вручную пересчитать весь товар. А сейчас это скорее повод разобраться хотя бы с тем, что давно лежит в кладовке или на антресолях. Потому что, ну, когда-нибудь потом разберу, там, пересчитаю.
2: Я прекрасно помню эти таблички «закрыты на учет», конечно, да. А сегодня на острове Гуам, далеком экзотичном, день свободы в США, день турнира по перетягиванию каната. Но вообще, конечно, кто вот это придумывает? Я хочу просто видеть, вот где-нибудь нагуглить фотку этого человека. День будь кем-то.
1: Хороший день, надо
2: вообще,
1: кем-то
2: хоть
1: быть.
2: Кем угодно.
1: А, ну если попробовать быть кем-то, то тоже хорошо.
2: Или вот это вот, возьмите обезьяну на обед. Причем, ну, скорее всего, имеется в виду напарник, как визави, пообедать вместе с обезьяной, а не то, чтобы пообедать обезьяньими мозгами, как в одном известном фильме.
1: А мне нравится, что в США проходит день турнира по перетягиванию каната. Тоже полезное дело. Представляешь, целый праздник под это дело выделили. Ну а впереди, после небольшой паузы, Иванушки Интернешнл с песней «Где-то».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:11.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы –

0: Новости спорта.
1: Чемпионат мира по футболу завершился, а FIFA уже подсчитывают рекордную прибыль. По предварительным оценкам, турнир принесет организации около 15 миллиардов долларов. Почти на 4 миллиарда больше, чем ожидалось. Главными источниками доходов стали продажа билетов, VIP-пакетов и официальная перепродажа билетов, с которой FIFA получает комиссию из покупателя и с продавца. Благодаря такому финансовому успеху призовые в следующих чемпионатах мира могут стать еще выше.
2: Еще один интересный момент финала. Впервые в истории чемпионатов мира прямо в перерыве матча устроили большое музыкальное шоу по примеру Супербоула. Концерт длился всего 11 минут, но из-за монтажа и демонтажа сцены пауза между таймами растянулась почти до получаса. На поле успели выступить Мадонна, Шакира, BTS, Джастин Бибер, а музыкальным продюсером шоу стал лидер группы Coldplay Крис Мартин.
1: Теперь к автоспорту. Победителем Гран-при Бельгии Формулы-1 стал пилот Mercedes Кими Антонелли. 19-летний итальянец одержал уже 6-ю победу в нынешнем сезоне и уверенно лидирует в общем зачете чемпионата. Вторым финишировал Шарль Леклер из Феррари, третьим Макс Ферстаппен из Red Bull. А вот напарник Антонелли по Мерседес Джордж Рассел сошел уже на первом круге после вылета в гравийную ловушку. После 10 этапов сезона Антонелли набрал 204 очка и продолжает уверенно возглавлять чемпионат. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Название песни переводится как «Разочарованная». Текст, написанный самой Милен, наполнен глубокой экзистенциальной грустью, ощущением бессмысленности бытия и бунта против серого мира. Песня настолько точно попала в настроение молодежи начала 90-х, что ее мгновенно крестили манифестом поколения X. Люди пели мрачные строчки под плясовую энергичную европоп-музыку, в этом заключался гений Фармер. А после небольшой паузы «Waiting for Tonight» Дженнифер Лопес.
1: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
8: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
9: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Jauno digitālo Luminor Bloom karti, tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
12: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grida Sjums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый.

0: Доброе утро. Срок возврата 30 миллионов займа AirBaltic продлевать не планируют. AirBaltic включили в черный список эстонского центра защиты прав потребителей. Завершить строительство Rail Baltic до Эстонии к 2030 году вероятнее всего не удастся. Антикоррупционное бюро проверяет возможные нарушения в Огрском самоуправлении. В Европе распространяется редкая кожная инфекция. В Энскелсе продолжают борьбу с испанскими слизнями безопасности. Опасными для людей и домашних животных средствами. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 15. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 20.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Днем около плюс 20.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8:40 на часах. Доброе утро. Продолжаем не все о пьяных водителях и о пьяных пассажирах, точнее о пассажирах пьяных водителей говорить. Просто напоминалка. Это сегодня тема нашего интерактива. Присылать свое мнение об инициативе министра внутренних дел наказывать тех, кто сел в салон к пьяному пассажиру. 244-244-14, номер нашего WhatsApp. Хотите прислать сообщения, хотите их наговариваете. А сейчас одна забавная новость. Тест. Вот я, если у тебя, Елена, спрошу. Секрет вечной молодости. Первое, что тебе придет в голову?
2: Высыпаться, пить достаточно водички, не стрессовать, заниматься спортом и правильно кушать. И гулять побольше.
1: Продолжаем через запятую. Походы в театры и музеи, потому что японские ученые обследовали почти 2000 человек и доказали, культурный, понимаешь, отдых реально замедляет биологическое старение. Так что каждый поход на выставку, в кино, на концерт, оно как бы откручивает биологические часы назад, и чем больше культуры в жизни, тем мы все моложе минимум на месяц за каждый спектакль.
2: Окультуриваться надо.
1: Конечно, омолаживаться через культуру. Культурой может, в принципе, считаться и поездка в Покровскую усадьбу на фестиваль цветов. И, кстати,
2: у нас как раз конкурс проходит на Фейсбуке. Там под видео, где мы объявляем о конкурсе, нужно отметить человека, с которым вы хотите поехать в Покровскую усадьбу. И в пятницу будет случайным образом выбран победитель, кто получит 2 билета в усадьбу на фестиваль цветов.
1: Так что, да, продолжайте присылать нам свои мнения, продолжайте отмечаться на Фейсбуке в этой публикации, а мы продолжать наш эфир.
2: И продолжает его после небольшой паузы Hi-Fi с песней «А мы любили».
0: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Jaunie piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
9: Mamma, tēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūst, ūdens prieki, bērnus gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
8: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras pludmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
9: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
8: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
10: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
11: Эй, брален, мені пару ват. Сіо сьогодні.
12: Паніка? Не.

0: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:48 на часах. Доброе утро, Латвия. У нас тут появилась очень милая новость от трудоустройства из Китая. В аэропорту Ланчжоу создали официальный отдел по борьбе с мышами. И знаешь, кого наняли в штат?
2: Могу только догадываться. Это же Китай, там все что угодно может быть.
1: Наняли бывших бездомных животных, кошачью семью. То есть папа Санбао, мама Цуйхуа и дочка маленькая кошечка с ними. Живут пушистые сотрудники прямо у входа на посадку, и апартаменты у них люкс. Там и климат-контроль, и диспенсеры, и личные когтеточки. Ой, какая красота. Так вот, каждое утро этот патруль выходит, ловит грызунов, работают антистрессом для улетающих пассажиров. В общем, пользователи соцсетей от них в полном восторге. Такая вот история, представляешь?
2: Честно говоря, у меня только один вопрос. Если там все так наворочено, диспенсеры, климат-контроль, откуда мыши?
1: Может быть, какие-то крошки где-то попадают, может быть, тоже в аэропорте. Там все-таки тепло, мышкам есть где спрятаться. Но мне нравится, что используется проверенный тысячелетиями, десятками тысячелетий метод. Это позвать милую кошечку, которая решит все вопросы. Ну
2: согласен,
1: и заодно ей домик.
2: Это мимимишно, да.
1: Это милота. Ну а впереди Рэм, Losing My Religion.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Новости фанатизма в эфире. Самое время в 8 часов 56 минут. А почему и нет? Мы уже
2: самое время
1: проснулись и готовы устанавливать какие-нибудь рекорды. Но, конечно же, надо действовать с умом.
2: Давай лучше про них расскажем. Я не готова сейчас к рекордам.
1: Ну, потому что, представь, если мы все ломанемся отжиматься так, как вот этот вот Ротаж Чаудхари из Нью-Дели, то может получиться вред организму. Оно нам надо? Нет, оно нам не надо.
2: Надо.
1: Что же случилось с 41-летним Роташем Чаудхари? А он вписал свое имя в книгу рекордов Гиннесса, потому что взял, лег, но не просто уснул, а перед тем, как уснуть, он отжался 847 раз за один час. Но не просто отжался. Кого-то уже это поразит. Ну как?
2: 847 это уже достойно. Ну не то чтобы уважение, ну,
1: мог бы, конечно, и округлить.
2: Внушительно.
1: Не дожал мужик, не дожал. Ну пускай 847 раз, но не просто так.
2: А как?
1: А он еще с рюкзаком на спине 27 килограммов
2: вот
1: на плечах он держал.
2: 27 килограммов.
1: Mm-hmm.
2: 847 отжиманий и без 27-килограммового рюкзака, мне кажется, и так уже достаточно внушительно. Он машина просто.
1: Он машина, и он большой молодец, потому что он не просто так тренировался какое-то время. Еще пару лет назад, после тяжелейшей аварии, он был полностью прикован к постели. То есть он мало того, что восстановился, он еще и рекорд этот установил. Респект и уважуха, как говорится.
2: Несгибаемая воля, я могу сказать.
1: Конечно же, вот чем не мотивация тоже лечь и уснуть?
2: Лишний раз человек доказал, что человеческий потенциал безграничен.
1: Да, поэтому принимаем стойку лежа, продолжая слушать Retro FM Латвии, конечно же, и потихонечку, помаленечку отжимаемся, например, наращиваем мышцу, силу, волю, выносливость.
2: Поехали дальше.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Эй, Брален, мне опарваться. Сел сегодня.
4: Паника? Не. Команда 24. Винни

0: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čederīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedera sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedera burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedera sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čederīgi.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Radio Retro FM Latvijā.
5: Рики 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Окончательный срок погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро, предоставленного авиакомпании Air Baltic, изменен не будет. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис. По его словам, срок утвержден Сеймом, поэтому министерство ожидает, что июль станет для компании месяцем интенсивной работы. Эстонский филиал Air Baltic внесен в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии. Причина – неисполнение авиакомпанией решения комиссии по разрешению потребительских споров. Завершение проекта Rail Baltic до Эстонии к 2030 году маловероятно. Такое мнение высказал министр экономики Виктор Сваленес. По его словам, сейчас важно найти решение, которое позволит запустить движение поездов как можно раньше. Антикоррупционное бюро начало проверку по материалам госконтроля о возможных нарушениях в самоуправлении Огрского края. Напомню, ревизия выявила нарушения при расходовании не менее 434 тысяч евро, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Центр профилактики и контроля заболеваний предупреждает о редком бактериальном заболевании кожи – дерматофилезе. Если раньше инфекция была связана в основном с контактом с больными животными, то с прошлого года в Европе зарегистрированы и случаи передачи заболевания от человека к человеку при тесном кожном контакте. В Вентспилсе продолжают борьбу с испанским слизнем, инвазивным видом, наносящим вред окружающей среде. До конца августа зеленые зоны города будут обрабатывать экологичным средством, безопасным для людей и домашних животных. Наибольшее распространение вредителя в этом году зафиксировано в Приморском парке.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
7: На часах начало 10-го. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. В студии Елена Расухина и Александр Шунин. Впереди еще целый час бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, Латвия! У меня отличные новости для всех, кто сегодня утром посмотрел в зеркало и, может быть, подумал, ну, да и дела еще далеко. Спокойствие. Скорее всего, с вами все в порядке. Просто вы слишком долго сидите в соцсетях. Ученые из Италии опросили 6 тысяч молодых людей и выяснили, что чем больше времени мы проводим в соцсетях и дейтинг-приложениях, тем ниже наша самооценка и любовь к собственному телу. Вот такая вот история.
2: Пока не вижу связи с дейтинг-сервисами. С приложениями какими-то, там Инстаграм, например, где куча красивых картинок и есть с кем себя сравнить, возможно, не в свою сторону. Понимаю, а дейтинг-сервис как работает?
1: Алгоритмы постоянно подсовывают нам отфильтрованные фото идеальных прессов и модельной худобы, и в итоге женщины начинают мечтать о диетах, а мужчины лихорадочно искать, точнее, качать бицепсы. Исследователи напоминают, что идеальные картинки на экране – это просто удачный ракурс и фотошоп, а не реальная жизнь. Вот, поэтому, коллега, откладываем телефоны, закрываем приложение для знакомств, если у кого открыто, и просто любим себя такими, как есть. Тем более под идеальную музыку от Ретро-ФМ.
2: Я знаю одно приложение, которое надо, наоборот, открывать и закачивать. ЕХР-ФМ. Его надо добавить в избранное, чтобы любимая станция всегда была под рукой. И тоже, кстати, относится к Apple CarPlay или Android Auto.
1: Вот такие вот дела. Впереди, после небольшой паузы, Адриана Челентано «In Tempo Senova».
0: Точное время вместе с предприятием «Eco Technologies».
3: 9:13.
0: Эко Технологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Самый известный нудистский курорт. Что там происходит?
2: Во вторник местами ожидаются интенсивные грозовые ливни.
1: Крупнейший вишневый сад в Латвии. Ягоды попадают даже на кухню ресторана «Мишлен».
2: Кот Ларри встретил на Даунинг-стрит своего 7-го премьер-министра.
1: Награды чемпионата мира 2026 розданы. Месси неожиданно остался без золотого мяча.
2: Впечатление путешественников, какой город Европы самый неприятный?
1: Экс-чиновника Рижской думы оштрафовали почти на 8000 евро за личные поездки на служебном авто.
2: В финале чемпионата мира были нарушены футбольные правила.
1: В районе Валки ночью были спасены несколько попавших в беду гребцов.
2: Рубрика «Фото. Яркие моменты и гости закрытия Юрмальского фестиваля».
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости. Короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: Доброе утро! На часах 9:21, и у нас есть интересная история.
1: История у нас есть про то, что за окном светит солнце неожиданно, а было помрачнение неба, когда мы ехали сюда.
0: Мне отсюда
1: просто еще не видно. Ливанет. Но как раз-таки хочется, знаешь, Елена, задать тебе такой вот вопрос. Вот когда, вот если, вот, например, солнечный погожий денек, вот, случалось ли тебе когда-нибудь выходить на пляж, мечтая как-то застолбить лежак, например, положить полотенце или, я не знаю, что-нибудь еще?
0: У меня бывало так в Турции, потому что там были как раз лежаки. Обычно на латвийских пляжах я лежаков не наблюдаю, но, наверное, разве что в Юрмале.
1: Вот, ключевая фраза «лежаков не наблюдаю». Именно такая история произошла на одном из адриатических пляжей, но на адриатическом побережье Италии. Просто работники пляжа утром пришли на работу, а не хватает 350 лежаков. Украли 350
0: как?
1: Лежаков, подрезали в течение ночи. Каким-то образом мистическим хобана они испарились. Стоимость пропажи примерно 45 тысяч евро. Но это только затравочка истории. Все это произошло 2 года назад. А год назад какая-то итальянская жительница, ну, примерно того же самого городка, она была в Албании, тоже на пляже. И лежаки брендированы, как правило, там название пляжа. И она сфоткала, послала, значит, работникам того пляжа в Италии. Говорит: ребята, это не ваши лежаки? Они говорят: наши, где?
0: Как
1: и они связались с албанцами. Говорят: отдайте наши лежаки. Те говорят: ничего не знаем, мы их честно купили. Год тяжбы в суде. Итальянцы не могут себе вернуть вот эти 350 лежаков. Точно знают где, но албанцы не отдают. Вот такая история.
0: Так сказать, нет у нас лежаков, нет проблемы.
1: Крепче держись за студию. Стул.
0: Хорошо, буду удерживать двумя руками. Поехали.
2: Забронировать падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
3: Реклама.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Один клик, и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Спилкта свайга он тик васарига. Яуна хэсбургер рабарберу лимонаде. Ацвайдзинош скабумс, виеглс салдумс, перфектс ацпирдзинайумс. Нобаудио шодиен тикай пар 2 евро.
9: Хэсбургер! Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Волна летних предложений в 220LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
12: Эй, брален, маня парваться, съел сегодня.
13: Парика? Нет.

0: 1985-м Демис Русос вместе с женой оказался на борту самолета «Афины-Рим», который был захвачен террористами. Певца удерживали в заложниках в Бейруте несколько дней. Когда захватчики узнали, кто перед ними, они не только не причинили ему вреда, но и попросили его спеть для них. Выйдя на свободу, Русос признался, что его музыка буквально спасла ему жизнь. А впереди, после небольшой паузы, Алексей Павленко с новостями и прогноз погоды.
1: Доброе утро! Власти предлагают расширить перечень продуктов со сниженной ставкой НДС. Переговоры о привлечении инвестиций в AirBaltic продолжаются с тремя потенциальными инвесторами. Минэкономики может предложить пересмотреть ограничения на продажу алкоголя. Для борьбы с нетрезвым вождением предлагают обязать нарушителей проходить консультации психолога и ввести ответственность для пассажиров. В Евросоюзе запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. В Латвии резко выросло число жалоб от потребителей. Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 15. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 20.
3: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Днем около плюс 20.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Это просто временное помутнение в сознании.
1: Тельцы. Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, потому что это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
0: Близнецы. Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные, последствия.
1: Раки. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли, а то унесет еще в 39-е царство.
0: Львы. Сегодня облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело, вы непременно с ним справитесь.
1: Девы. Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать. Произносите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться. И надолго.
0: Весы. Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или хотя бы о продлении срока. Иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
1: Скорпионы. Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ к дежавю. Не стоит мучиться. Это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
0: Стрельцы. Сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.
1: Козероги. Сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна.
0: Водолеи. Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшную.
1: Рыбы. Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалится, и вам придется, если не приступить к решению этих вопросов, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Врум, врум, врум, врум. Врум, врум, врум, врум. 9:44. Не просто так вот этот идиотизм.
2: Этот врум-врум-врум был неспроста?
1: Конечно же, неспроста. Романтика официально под угрозой. Мужики.
2: Рассказывай, явно что-то будет интересное.
1: Конечно, речь про Уганду, правда, но все равно обидно. Там медикам строго-настрого запретили катать девушек на служебных мотоциклах. Казалось бы, какая связь? А связь есть, потому что Минздрав этой страны купил врачам 650 новых байков.
2: Пока
1: чтобы,
2: неплохо, да.
1: Ну, нужно добираться в удаленные районы, делать детям прививки, ну, по врачебным как-то надо.
2: Но что-то пошло
1: не так,
2: да?
1: Не на карете,
2: да?
1: Чтобы скорой помощи, да, а на двухколесном, чтобы легче было добраться. Так суровые угандийские доктора быстро переквалифицировали этот спецтранспорт под личные нужды, понимаешь? Использование служебного положения в корыстных целях. Была такая статья, я помню, не знаю, как сейчас. И они на служебных мотоциклах начали катать девчонок, знакомиться.
2: Ну,
1: по барам причем. Подрабатывать, возить мешки с урожаем за отдельную плату и так далее. В общем, нецелевое...
2: Я сейчас ничего не говорю, потому что я занята тем, что у меня квадратные глаза.
1: Ну, нецелевое использование служебного транспорта. Им сказали, ребята, если мы вам... Вы на этом попадете, штрафовать
2: будет,
1: не будем.
2: Ай-яй-яй.
1: Смотри, как в Уганде работает. Штрафы не действуют. Они сказали, общественное, такое жесткое публичное порицание. Опозорим на всю страну.
2: Все скажут.
1: И доктора такие, опа, пора завязывать. Девчонка, слазь, я поехал на работу.
2: Сурово
1: и
2: у
1: опять,
2: них там.
1: Надо закончить так же, как начали, да?
2: Впереди Pet Shop Boys после небольшой паузы с песней Domino Dancing.
3: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
4: Реклама.
5: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
7: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
9: Rīgai 8:25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
12: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
13: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецимс АБЦ.
14: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10.
1: Доброе утро, на часах 9:53.
2: И пора подводить итоги нашего утреннего экспресса. Сегодня темой дня интерактивного опроса была инициатива министра внутренних дел наказывать пассажиров, которые садятся к пьяным водителям, тем самым позволяя им управлять транспортным средством. Мы просили вас присылать на номер WhatsApp 2442-4414 ваше мнение, и с небольшим перевесом победили те, кто поддерживает эту инициативу, эти ужесточения. Подчеркиваем, речь не идет о принятом решении. В самом начале обсуждения и Министерство внутренних дел, и Министерство юстиции. Но, видимо, раз тема начата, то все к этому и придет, может быть,
1: может
2: после
1: быть,
2: выборов.
1: Может быть, еще обсудят, как и мы сегодня с вами обсудили.
2: А завтра будет новый день и, конечно же, новый интерактив. Мы обязательно постараемся еще одну интересную тему подкинуть для обсуждения.
1: Наш утренний экспресс уже на сегодняшний момент прибывает к конечной станции. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Надеемся, оно получилось легким и интересным. А главное, что оно подарило вам хорошее настроение. Пусть и дальше весь день складывается именно так, как вы задумали.
2: Хорошего дня.
1: Елена Рассохина,
2: Александр Шунин были с вами.
1: Все эти 4 часа были с вами. Пока.
2: Пока.

0: забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в Полировка LV. Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с Полировка LV. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка LV.
5: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Пониженную ставку НДС в Латвии планируют распространить на более широкий ассортимент продуктов питания. Об этом заявил министр экономики Виктор Сваленес. По его словам, контроль за применением льготной ставки усилен и проверки торговцев продолжатся. Переговоры об инвестициях в авиакомпанию Air Baltic сейчас ведутся с 3 потенциальными инвесторами. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил надежду на успех. Успешное завершение переговоров и заявил, что долю государства в авиакомпании со временем следует сократить до минимума. Министерство экономики может предложить пересмотреть введенные менее года назад ограничения на продажу алкоголя. В частности, рассматривается возможность изменить разрешенное время торговли. Минздрав выступает против, окончательное решение примет Сейм. Для снижения числа случаев вождения в нетрезвом виде министры внутренних дел и юстиции готовы рассмотреть введение ответственности для пассажиров. Кроме того, обсуждается возможность обязательных психологических юридических консультаций для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В Евросоюзе крупным компаниям запретили уничтожать непроданную или возвращенную одежду и обувь. Теперь такую продукцию необходимо повторно использовать, передавать на благотворительность или отправлять на переработку. В первом полугодии Центр защиты прав потребителей получил 4116 обращений, на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве считают, что это свидетельствует о росте осведомленности жителей о своих правах и доступности цифровых сервисов для подачи жалоб. Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро за нарушение требований закона о цифровых услугах. По данным Еврокомиссии, компания не приняла достаточных мер для предотвращения продажи на своей платформе незаконных, опасных и контрафактных товаров.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду, на побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Доброе утро, жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
2: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
1: И что, и большие штрафы?
2: Большие, до 150 евро.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Я уезд пятивой мувасарай, лыву аквапарка.
6: Мама, стэрит дир бет мус. Слыткал на него с уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Юс так нелт, камес, смайда.
5: Поздрав лёша с атрациес. Саула на васарас блудмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
6: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
5: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
2: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду, на побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Лето! Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Анастасия, специалист CarGlass.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
9: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Rīgai 8.25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду. На побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: know you wanna my kind.
1: Это FM. Реклама.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bulletin's ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bulletin's ABC.
2: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Диада».

забронировать падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас!

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займно, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Пониженную ставку НДС в Латвии планируют распространить на более широкий ассортимент продуктов питания. Об этом заявил министр экономики Виктор Сваленес. По его словам, контроль за применением льготной ставки усилен и проверки торговцев продолжатся. Переговоры об инвестициях в авиакомпанию Air Baltic сейчас ведутся с тремя потенциальными инвесторами. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил надежду на успех. Успешное завершение переговоров и заявил, что долю государства в авиакомпании со временем следует сократить до минимума. Министерство экономики может предложить пересмотреть введенные менее года назад ограничения на продажу алкоголя. В частности, рассматривается возможность изменить разрешенное время торговли. Минздрав выступает против, окончательное решение примет Сейм. Для снижения числа случаев вождения в нетрезвом виде министры внутренних дел и юстиции готовы рассмотреть введение ответственности для пассажиров. Кроме того, обсуждается возможность обязательных психологических консультаций для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В Евросоюзе крупным компаниям запретили уничтожать непроданную или возвращенную одежду и обувь. Теперь такую продукцию необходимо повторно использовать, передавать на благотворительность или отправлять на переработку. В первом полугодии Центр защиты прав потребителей получил 4116 обращений, на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве считают, что это свидетельствует о росте осведомленности жителей о своих правах и доступности цифровых сервисов для подачи жалоб. Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро за нарушение требований закона о цифровых услугах. По данным Еврокомиссии, компания не приняла достаточных мер для предотвращения продажи на своей платформе незаконных, опасных и контрафактных товаров.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный 1,5 метров в секунду, на побережье Курзаме порывы до 20 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В Риге сегодня переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Грабитель-неудачник попытался взять бант, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
2: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
1: Вполне возможно.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного настроения в этот вторник, и пусть все идет по намеченному плану. Меня зовут Катя Ерофеева. Продолжаем эфир Retro FM Latvia, и впереди программа по заявкам «Привет в обед». Буду рада зачитать ваши послания на сегодня. Оставайтесь с нами, мы начинаем.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Из Огры в Ригу летит приветик для Аллы Зайцевой от родителей. Алла, вас поздравляют с днем рождения! Ну а также желают быть такой же яркой, солнечной и целеустремленной. Пусть рядом будут верные друзья и любимые люди. Пусть во всем везет и в жизни случаются только радостные события. Алла, принимайте поздравления с днем рождения от своих родителей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» еще один именинник. И это Павел Игнатьевич Гаврилин, которого поздравляют с днем рождения внуки с семьями. Павел Игнатьевич, принимайте пожелания крепкого здоровья, долголетия и бодрого настроения. С днем рождения вас и самые теплые слова от ваших внуков. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку нам написать. Программа по заявкам к этому моменту подходит к концу. Ну а новый выпуск будет завтра, как обычно, в 14 часов. Пишите нам на retrofm.lv. И скоро вновь услышимся. С вами была Катя Ерофеева. Всем отличного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: реклама.
1: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
2: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Доброе утро, жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
2: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
1: И что, и большие штрафы?
2: Большие, до 150 евро.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Анастасия, специалист «Карглас».
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
6: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: реклама.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com.

0: или звоните 28 44 11 66.
1: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицим САБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицим САБЦ.
3: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Пониженную ставку НДС в Латвии планируют распространить на более широкий ассортимент продуктов питания. Об этом заявил министр экономики Виктор Сваленес. По его словам, контроль за применением льготной ставки усилен и проверки торговцев продолжатся. Переговоры об инвестициях в авиакомпанию Air Baltic сейчас ведутся с тремя потенциальными инвесторами. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил надежду на успех. Успешное завершение переговоров и заявил, что долю государства в авиакомпании со временем следует сократить до минимума. Министерство экономики может предложить пересмотреть введенные менее года назад ограничения на продажу алкоголя. В частности, рассматривается возможность изменить разрешенное время торговли. Минздрав выступает против, окончательное решение примется им. Для снижения числа случаев вождения в нетрезвом виде министры внутренних дел и юстиции готовы рассмотреть введение ответственности для пассажиров. Кроме того, обсуждается возможность обязательных психологических консультаций для водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В Евросоюзе крупным компаниям запретили уничтожать непроданную или возвращенную одежду и обувь. Теперь такую продукцию необходимо повторно использовать, передавать на благотворительность или отправлять на переработку. В первом полугодии Центр защиты прав потребителей получил 4116 обращений, на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве считают, что это свидетельствует о росте осведомленности жителей о своих правах и доступности цифровых сервисов для подачи жалоб. Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро за нарушение требований закона о цифровых услугах. По данным Еврокомиссии, компания не приняла достаточных мер для предотвращения продажи на своей платформе незаконных, опасных и контрафактных товаров.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
7: Привет, привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni – 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene – 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну что, самый тяжелый день недели – это вторник. Это мы с вами выяснили не так давно, кстати, но, слава богу, выяснили. И поэтому есть предложение. Маленькое, конструктивное. Давайте проведем его вместе с чувством, с толком, с расстановкой. Договорились? Начнем потихонечку, так, в раскачку, да? Но что сегодня будет в меню, я вам расскажу чуть попозже.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро ФМ Латвия.
2: Итак, 21 июля, вторник. Господи ты, боже мой, действительно самый трудный день недели. Вроде как неделя только началась, и вчера уже, и так скрипя. Но как-то вот уже вошел в ритм, а сегодня думал вставать, думал, ай, мама мия. Ну, слава богу, мне только к 4 в эфир, а так, в принципе, ой, как лениво было вставать. И отношение было такое, прям скажем, к труду, да, вот, и к работе, что, да, может быть, как-то все-таки на пляж, а с другой стороны, уже погода не пляжная, ну, поэтому как-то так. А если вспомнить, не помню, кто из великих сказал, что мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружили. Я понимаю, что меня окружают приличные люди, меня окружает лучшая радиоаудитория в этой стране, и посему мое отношение сегодня к работе будет безупречным, я надеюсь. По меню у нас, естественно, факты, какие-то исторические данные, масса хорошей музыки, ну и конкурсик разыграем. Тут объявился фестиваль украинской музыки, поэтому у меня будут даже вот в розыгрыше билеты на этот фестиваль. Ну, все, как говорится, по порядку. Как говорят древние итальянцы, они говорят «пасо пер пасо», шаг за шагом. Поехали, 16:20 в городе.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS-кредит LV. SMS-кредит LV. Эксперт в своем деле.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Šīn nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Čau, draugi! Te grupa
10: The Soundboys.
9: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Волна летних предложений в 220LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
12: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV, Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Так, так, так, люди добрые, столько интересных фактов исторических и просто занимательных, что просто глаза разбегают сегодня. Знаете, оказывается, что 21 июля 83 года антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете – минус 89,2 градуса по Цельсию. Это было 43 года назад. «Мамма ты мия». Да, придет Павленко, я его обрадую этим. Надеюсь, он нам такой прогноз не принесет.

0: Спасибо.
1: Знаете, я хочу вас познакомить поближе с одним исполнителем, который является нашим форматным. У него сегодня день рождения. Я думаю, что если я скажу «Тако Окерси», много кто спросит, кто это такой? А на самом деле мы его все знаем как просто «Тако». Нидерландский музыкант, и родился он 21 июля, как вы догадались, 1955 года, 71 год парню сегодня. Ну, семья часто переезжала в детстве, поэтому его прошло юношество и детство в Нидерландах, США, Сингапуре, Люксембурге, Бельгии и Германии. Его поколесили, да? Атака посещал международную школу Америки в Брюсселе, учился в актерской школе в Гамбурге и так вот в искусстве и остался. 75 года начались его первые профессиональные театральные выступления. В 79-м создал свою первую группу, с которой гастролировал по всей Германии, по всем городам и весям. А в конце 1981 года Тако берет и записывает композицию Ирвинга Берлина «Putting on the Ritz». Но... я вам скажу, что это, конечно, это та композиция, которая его вынесла, ну, на большую арену, если так можно образно выразиться, на такую, ну, на международную, что ли. Он получил международную славу, вот так правильно. Кстати, первоначально эта композиция была известна в исполнении классика жанра Фреда Астера. Но спустя год сингл попадает в американский топ и понеслось. И, как я уже сказал выше, это дело вынесло его, эта песня вынесла его на, можно сказать, наверх мирового шоу-бизнеса. 83-84 годы он гастролирует по Европе, записывает альбом, и даже вот альбом 84 года становится best продаваемым, таким, ну, музыкальным, что называется, горячим пирожком, который вы расхватывали в Токио. И, кстати говоря, в Японии у него тоже есть свой фан-клуб, который за него фанатеет и просто говорят, что Тако the best of the best. Между прочим, он исполнял ведущую роль в самом продолжительном берлинском мюзикле «Shakespeare's Rock'n'Roll». И вот с 2000 года выпустил даже компакт-диск по 2010-е годы, где-то вот так в этом промежутке с 2000-го, с «Миллениума», несколько штук. Что касательно вот этой композиции, которая его вынесла наверх, на самый верх музыкального Олимпа, то, я думаю, мы с вами прекрасно знаем. Ну, у человека день рождения, давайте его поздравим. Есть еще вторая известная композиция, это... Ну, а не чуть позже.

Да, и к этому прилагался оригинально снятый видеоклип, изображающий певца, одетого во фрак, лихо отплясывающего чечетку, то бишь степ, в мюзикле времен Великой Депрессии. Да. Этот клип, кстати говоря, даже показывали и по совковому телевидению тоже. Ну а вторая песня, без которой нельзя представить творчество этого человека, это песня, вот она уже начинает звучать потихонечку. Эта песня обскакала практически все программы варьете в Латвии. Да и не только в Латвии, в Советском Союзе в то время тоже. Скажу честно, даже я грешил. Это такой номер был и в программе «Адмирала». Совершенно потрясающе танцевал Влад. Как он танцевал этот степ. Ну ладно, вот она, вторая композиция, без которой творчество Тако тоже невозможно было бы представить. С днем рождения!

0: Да, как ее замечательно пел Фред Рейнберг, «Царство небесное» в программе. Да, но ничего не поделаешь, время идет, время бежит. А вот так вот сегодня, 71-й день рождения. Ай, какой молодец.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
2: 60 personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Rīgai 8.25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность. Да!
10: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
11: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
10: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
11: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
10: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
12: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
13: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
14: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
15: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
0: Кстати, вот об этом фестивале. Есть у меня два билета, которые могу выдать вам, если правильно сегодня сыграете в конкурсе имени Павленко. И отправитесь на концерт 1 августа как раз-таки и будете, что называется, кричать «Ура!» и чепчики вверх бросать. Это женщины, а что будут делать мужики? А мужчины, я думаю, будут приплясывать, скорее всего, подпевать, если будете знать слова песни. песен. Так что два билета сегодня на Укрфест на 1 августа на Xiaomi Arena я готов выдать и практически могу уже объявить начало конкурса имени Павленко. 244-244-14. Присылайте мне свои варианты, в какую минуту, секунду, сотую и так далее. В студии появится Алексей Павленко. И тогда иногда наверняка вдруг запляшут облака. И попадете вы на этот фестиваль 1 августа в Xiaomi Arena.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Далее у нас по программе «Стильный оранжевый галстук». Уже не знаю, Алексей придет в стильном оранжевом галстуке или без галстука вообще. Может, он в шортах придет. Но от этого, как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Итак, конкурс имени Павленко вовсю работает. Ждем Алексея с прогнозом погоды и с новостями.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
2: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
1: Вполне возможно.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Юлія, ти ж пиркуми, веколос курші. Куру извелесес. Ти курила он виво колор красам, атлайдес лиц 95%. Он вилла аква красам, тунешена без максас. Пилнік висім грідес сегумім лиц 30%. Девалт инструментем и дарза техникай лиц минус 20%. Арі квіна керхер преце тагад лиц 20% издавігак. Бет висам флижу сортиментам атлайдес лиц па 30%. Курші. Лабак падаріць дарбс. Курші.
5: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полезная программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Количество задач в плане действий правительства сокращено с 215 до 150, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассмотрение документа на прошлой неделе было отложено, поскольку часть предусмотренных мероприятий невозможно реализовать в рамках действующего бюджета. После уточнений сегодня план был утвержден. С начала периода предвыборной агитации политические партии и объединения задекларировали расходы почти на 900 тысяч евро. Выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября. Снижение цен на топливо за счет налоговых льгот или ценовых ограничений не является долгосрочным решением, считают авторы международного доклада. Вместо этого они рекомендуют оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым жителям, инвестировать в снижение зависимости от ископаемого топлива. Министерство образования и науки планирует к 2029 году упорядочить систему изучения латышского языка. В частности, предлагается создать цифровую платформу с информацией о курсах разных уровней. На реализацию проекта дополнительно потребуется около 8 миллионов евро. В прошлом году 85% всех сдавших экзамен на знание государственного языка были иностранцами. Это на 10% больше, чем годом ранее. Экзамены сдавали представители 54 стран. Венгерский OTP-банк приобретет Luminor-банк и выйдет на рынок стран Балтии. После сделки банк расширит свое присутствие до 14 стран, а доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. После реконструкции музей «Арсеналс» планирует открыть для посетителей весной 2028 года. Как и прежде, здесь будут представлены произведения искусства второй половины 20 века и современное искусство.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» и полезная программа.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Категорический привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на волне Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:18.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: На ретро-ФМ Латвия.
1: Ну что ж, дамы и господа, час икс пробил. Давайте подведем итог нашего конкурса имени Павленко и кого-то отправим 1 августа в Xiaomi Arena, и там будут выступать аж целых 7 известных украинских исполнителей, среди которых и Ирина Билык, и Гарри Кричевский, Монатик, Макс Барских, господи, и еще, и еще, и еще звезды. Не буду, так сказать, еще полчаса перечислять, да? Но напомню, что 1 августа это дело состоится как раз-таки вот в Xiaomi Arena. Ну, если кому не достанется сегодня билета, а я победителя только одного вижу пока, то все остальное отправляется в Билишу сервис. Но хочу сказать, что активность была большая, целых 11 человек сегодня участвовало, 2 из которых вне конкурса. Почему, сейчас объясню. Но, во-первых, Лилия пошутила, что Павленко придет не в стильном оранжевом, а в пионерском галстуке. Да, Лилия! Павленко пришел вообще без галстука, такой фривольный весь из себя, в маечке такой. Так что да, с галстуком у него сегодня не срослось. Итак, Оксана, впредь, если вы будете участвовать в конкурсе, то во сколько он заходит в студию, а не во сколько он начинает читать новости или во сколько они заканчиваются. Поэтому 17.03.13 Оксана не пляшет. Да, но вот Эмилия из Бенеминас 19, такой псевдоним у человека на WhatsApp, он написал: «Он вообще не придет, он передумал». Нет, Алексей очень обязательный человек, он очень пунктуальный. Иногда, да, поэтому такого у нас не бывает. Ну, поехали по персоналиям. Итак, 16.57 ровно Елена, 57.14 Юлия, 57.45 Людмила, 57.56 Жалюзи, 58.35 Витаутас, 58.58 Марко, как стерео просто, 58.58, 58.59 абонент, окей, 59.21 Олег и 59.35 второй Олег. Ну, что я вам могу сказать? Сегодня счастье улыбнулось женщине. Сегодня практически, я вам скажу, практически точечное попадание. Потому что Алексей Павленко пришел без галстука, в маечке фривольной, 16.57.15. Так что, Юля, я вас поздравляю, вы отправляетесь на концерт. Всем остальным спасибо. Ну и будет новый день, новая пища. Поехали далее по программе. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Кстати, вот этого не будет на этом концерте. На сердце рано, слезы душа. Данилка не приедет. Но зато 7 других звезд гарантированы. Дольче Габбана.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
6: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
7: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
8: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
9: Ой, как я сейчас сел в лужу, я пропустил Виктора. Уважаемый человек, тоже участвовал в конкурсе имени Павленко. К сожалению, да, вот, ну, бывает, что пропустил в попыхах. Не сыграл ваш результат, Виктор, но зато сыграет ваша песня, которую вы заявили. В частности, ну, как контрибуция, как компенсация за то, что я вас пропустил.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Ну, севшись поудобнее в директорском кресле, я вас приглашаю к себе в итальянский цех. Из золотого фонда, можно сказать.

Да, жалко, когда такие люди уходят в расцвете сил. И жизненных, и творческих. Сейчас, как говорится, локти кусаешь, что не привез его сюда. А ведь была возможность.

0: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biespiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
2: Вот когда на финале чемпионата мира по футболу показали в ложе Мика Джаггера, который очень переживал, что так вот все получилось, у него были другие приоритеты, я сразу как-то вот вспомнил, что не слушал еще их новую пластинку. Вы в курсе, что роллинги выпустили новую пластинку? И мне было бы интересно вот узнать, кто-то из наших радиослушателей уже это дело прослушал, это дело как-то ему понравилось, не понравилось, зашло, не зашло. Вот было бы интересно ваш фидбэк. А потом я расскажу свои ощущения от их новой пластинки. Ну а пока нетленка, вечные ценности – тоже от Rolling Stones.

0: FM Latvia.
1: Кстати, по поводу роллингов, это никакой не конкурс, мне просто интересно ваше мнение. Если вы слышали уже новую пластинку Rolling Stones, да, как оно? Зашло, не зашло, хорошо, по-вашему, или не совсем хорошо? Ну, вот как-то так. Спасибо.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
5: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.

0: на Retro FM Latvia.
1: Чашка кофею, да. По поводу чашки кофе, не помню, кто это сказал. Ну, а бывает же, приглашаешь там на чашку кофе и так далее. Не помню, кто сказал, но умно было. Если женщина согласилась играть в вашу игру, не радуйтесь. Значит, вам уже давно мат. Да, при чем тут Марина Хлебникова, а? А, чашка кофе, вот почему.

Алексей Павленко сейчас заглянет ко мне в студию на чашечку кофе, ну и посмотрим, что он принесет в клювике, какие новости и какую погоду. Если будет плохой прогноз погоды, кофе ему не видать, как своих ушей, несмотря на такую маечку манерную.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Количество задач в плане действий правительства сокращено с 215 до 150, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассмотрение документа на прошлой неделе было отложено, поскольку часть предусмотренных мероприятий невозможно реализовать в рамках действующего бюджета. После уточнений сегодня план был утвержден. С начала периода предвыборной агитации политические партии и объединения задекларировали расходы почти на 900 тысяч евро. Выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября. Снижение цен на топливо за счет налоговых льгот или ценовых ограничений не является долгосрочным решением, считают авторы международного доклада. Вместо этого они рекомендуют оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым жителям, инвестировать в снижение зависимости от ископаемого топлива. Министерство образования и науки планирует к 2029 году упорядочить систему изучения латышского языка. В частности, предлагается создать цифровую платформу с информацией о курсах разных уровней. На реализацию проекта дополнительно потребуется около 8 миллионов евро. В прошлом году 85% всех сдавших экзамен на знание государственного языка были иностранцами. Это на 10% больше, чем годом ранее. Экзамены сдавали представители 54 стран. Венгерский OTP-банк приобретет Luminor-банк и выйдет на рынок стран Балтии. После сделки банк расширит свое присутствие до 14 стран, а доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. После реконструкции музей «Арсеналс» планирует открыть для посетителей весной 2028 года. Как и прежде, здесь будут представлены произведения искусства второй половины 20 века и современное искусство.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзибс программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
6: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:15.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Вы знаете, есть два музыкальных факта, которые касаются 21 июля, и я вот, честно, не могу их обойти стороной. Сразу могу сказать. Первый относится 21 июля 1990 года, когда по случаю падения Берлинской стены в столице Германии Pink Floyd берут и организовывают бесплатный концерт The Wall прямо там в Берлине. Ну, я как человек, который проходил сквозь берлинскую сцену через Checkpoint Charlie американский со служебным паспортом в кармане, я могу сказать, что, конечно, это строение, это что-то ужасное было, и то, как вообще эта стена разделила судьбы и как, сколько судеб покалеченных было, и все это, так сказать, имеет такой бэкграунд, что могу себе представить, как, какой эмоциональный фон был, когда вот The Wall было в концертном варианте, вживую, что называется, от Pink Floyd. Ну и второй музыкальный факт, это тоже 21 июля, а как же иначе, но год 1969, Beatles начали записывать песню Come Together, которая затем вошла в альбом Abbey Road. И я понимаю, что стала одной из, ну, на мой взгляд, во всяком случае, одной из тех песен, которые, что называется, кличут их паровозами. Вот. Одна из тех песен, по которой альбом идентифицируется. Песня совершенно потрясающая. Какой там слайс на бас-гитаре исполняет Маккартни. Я, честно говоря, попотел, пока это все дело освоил. Но! Сколько каверов затем на эту песню было исполнено? Вот, кстати говоря, один из них. Понравится? Нет? Интересно. Дайте фидбэк на 244-244-14. Зашло или не зашло?

0: Кстати, ритмически очень непростая вещь. Ее, чтобы так сыграть, кавер сделать, ух, как надо попотеть. Не, ну если, конечно, хорошо, чтобы звучало. А так, шаляй-валяй, можно и так. Но лучше не надо.
1: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
2: Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Спилкта свайга он тик васарига. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
4: Večernī promenāt.
5: Ну, спасибо за ваш фидбэк. Как написал Аркадий, по-моему, это не может не нравиться поколению 60-х, 70-х. Согласен, и две дамы. И вот Юлия написала, и Людмила, да, что вот такой вот палец, большой палец, поднятый класс. Ну, спасибо, спасибо.

0: на Retro FM Latvia.
1: Знаете, заглянул в календарь и ужаснулся. Знаете, какой сегодня праздник предлагают отметить? День вредной еды, день нездоровой пищи, Junk Food Day. Мама мия! А мне что-то как-то захотелось какой-то бургер навернуть. А сегодня как раз-таки вот день вредной еды. Может быть, рискнуть, а? Как вы считаете?

0: человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Humes LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.

День турнира по перетягиванию каната сегодня в Америке. Ну, вообще-то, самым популярным видом спорта в тамошних барах является это дартс, естественно, метание ножей, и забивание гвоздей одним ударом, да. Ну, а к этому еще можно добавить, что штатники не успокоились на канате. Они предлагают сегодня день возрастного ограничения на алкоголь. Нам с вами дружно отметить. Ну что ж, давайте. День возрастного ограничения на алкоголь. Это правильно. Whiskey Bar Piano Blues как раз-таки по теме.

Ну, кстати, возрастное ограничение на алкоголь – это правильное дело. Я в Штатах наблюдал, как документы спрашивают у молодых людей, которые приобретали спиртное. Кстати, у нас тоже это делают. И правильно.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, учитывая, что Алексей Павленко не самый хреновый прогноз погоды принес нам в прошлом часу, то в следующий раз, я думаю, может быть, что-то там подправится. Как мы знаем, синоптики ошибаются 50 на 50. Ну, Алексей, не подкачай в этом часу, ладно? Лето еще хочется.

0: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
1: Ну, в принципе, мы с вами же двумя ногами плотно стоим на финишной прямой сегодняшнего эфира. Спасибо, что помогали мне делать радио. Спасибо за ваши комментарии, за ваш фидбэк, за ваши смс-ки, ватсап-эски, как я их называю. Это здорово. Здорово, вы лучшая радиоаудитория, не устаю это повторять. Ну, в принципе, завтра в 16:00 я опять появлюсь в студии. Надеюсь на вашу поддержку. И давайте проведем и маленькую пятницу также вместе. Напоследок я хочу вам напомнить одну гениальную фразу Губермана Игоря. Я его частенько цитирую и абсолютно этого не стесняюсь. Он сказал следующее: «Я вкусно ем любой обед. Курить и пить я сроду призван. А что на пользу, что во вред, уже забота организма». Хорошего вам вечера, позаботьтесь о себе и не перегружайте, пожалуйста, организм. Ну а чтобы добавить трагизма в момент нашего расставания, я вас приглашаю в итальянский цех.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
2: экспресс. Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
3: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
2: И что, и большие штрафы?
3: Большие, до 150 евро.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
4: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта». Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
5: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
6: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Левой Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Диада».

Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
2: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: 8:59.
1: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 16-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.